0: молодец, прям Нимроди. Я сорвать, как это дно, когда это все.
1: Я сорвать,